0: SK2 Торунь.
1: Кто поведал первый? Кохам в часе прошлым. Кто прелкнул то и чекал? Кто нагле стал się większy? Без проблему przeżył хоть.